0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: НВ-радио.
1: You know what?

0: на Минской волне.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Знаем ритм.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупкоклецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и сколько может стоить лопата.
0: Новости.
1: В Беларуси готовят новации в сфере труда. Об этом рассказали в Федерации профсоюзов. Проект обновленного трудового кодекса уже согласован и скоро отправится в Палату представителей. Так, например, решено отказаться от практики продления контрактов в пределах 5 лет. Вместо этого будут заключать новые договоры сразу на 4 или 5 лет. Вместе с тем, условия нового контракта не могут быть хуже, чем у истекшего. Сегодня в Министерстве труда и соцзащиты состоится прямая телефонная линия. Специалисты ответят на вопросы граждан о занятости. Прием звонков организован до полудня. Контакты можно найти на официальном сайте ведомства.
0: К новостям в мире.
1: США считают военную операцию против Ирана законченной. Об этом Дональд Трамп сообщил в послании Конгрессу. Американские и иранские силы не обстреливают друг друга с 7 апреля. Однако Тегеран заявил, что не намерен признавать продление перемирия в одностороннем порядке. Иран будет поступать в соответствии со своими интересами. По данным иранской стороны, за 40 дней войны погибли более 3375 иранцев. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. На аукционе современного искусства продают лопату за 2,5 миллиона долларов. Художник и создатель концепции Ready Made Марсель Дюшан. Лопата является одной из первых работ этого направления. Автор создал этот объект искусства после прогулки у хозяйственного магазина. Работа 1915 года называется «В преддверии перелома руки». Он купил лопату, подписал ее и подвесил под потолком. Суть направления Ready Made – изолировать промышленные предметы от их функционального назначения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания Белтелеком представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.com.

0: beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает кондиционер.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Кондиционер – это белая коробка, которая обычно висит на стене под потолком. Внутри у него нет снега и нет льда. Кондиционер не создает холод. Наоборот, он крадет тепло. Он втягивает теплый воздух из комнаты, как пылесос. Внутри коробки воздух встречается с тонкими металлическими трубочками. По трубочкам бегает специальная жидкость. Она называется фреон. Фреон очень любит тепло. Он хватает его и убегает. Фреон выходит из дома на улицу. Там висит еще одна коробка, внешний блок кондиционера. Поэтому, когда работает кондиционер, снаружи может быть очень жарко. Это он выдувает теплый воздух. Остывший фреон возвращается обратно в комнату. Он стал холодным. Он снова пробегает по трубочкам и охлаждает воздух. А еще он заставляет маленькие капельки воды замерзать. Потом эти капельки тают и капают из кондиционера, как будто он плачет. На самом деле он просто осушает воздух, чтобы не было душно.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Кондиционер – это удивительный круговорот тепла. Он берет теплый воздух из комнаты, забирает его, выкидывает на улицу, а в комнату возвращает холодный и чистый воздух. И так снова и снова. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Русское радио. Только хиты. Ловим ритм. МВ-радио. Слушаем лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодинах, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где восстановили водоснабжение и что продадут на аукционе.
0: Новости.
1: В Беларуси готовят новшества в сфере труда. Проект обновленного трудового кодекса уже согласован и скоро отправится в Палату представителей. Впервые в документе появятся нормы о платформенной занятости. Речь идет о работе через онлайн-платформы и маркетплейсы. Среди них доставщики, водители такси и удаленные исполнители. Этот растущий сектор получает права.

0: регулирование. Также в профсоюзе пообещали усиление контроля за зарплатной дисциплиной. Ожидаются меры против задержек и серых выплат. За минувшие сутки в милицию поступило около 350 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 37 преступлений с использованием цифровых технологий. Оперативники задержали 4 курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе одного иностранца. По способу совершения преступлений лидирует покупка товаров на интернет-площадках. Милиции призывают прекращать разговор с подозрительными собеседниками и сообщать об этом по короткому номеру 102.
1: Новостям в мире.
0: Иран заявил о готовности к переговорам, если США открыты к обсуждению нового предложения Тегерана. Исламская республика уведомила посредников, что могла бы участвовать в переговорах в Пакистане в начале следующей недели. Тегеран предлагает обсудить условия открытия Армузского пролива и вопросы ядерной программы. В обмен Иран требует прекращения атак, снятия блокады портов и ослабления санкций. Напомню, 1 мая Белый дом официально уведомил Конгресс о завершении войны с Ираном. И к новостям в регионе. В Борисове устранили аварию на водопроводе. Система водоснабжения функционирует стабильно. Во время проведения работ и промывки сетей водовоз курсировал по городу. Жители могли оставить заявку в диспетчерской службе. Сейчас специалисты мониторят качество воды. Граждан призывают сообщать об ухудшении цвета и запаха жидкости. И в завершении выпуска: на аукцион во Франции выставлена картина Марка Шагала «Красная принцесса в цирке». Работа датируется 1980 годом. В центре картины художник поместил фигуры мужчины и женщины в объятиях друг друга, которые отсылают к самому автору и первой жене Белли. Комитет Шагала подтвердил подлинность работы. Аукционный дом оценил ее в 3 миллиона долларов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: А вы знаете, что юбка-баллон снова в моде? Все мы знаем прекрасно, что мода противоречива. То, что вчера было главным трендом, становится моветоном. И так кажется по кругу. Вот и юбка-баллон, дико популярна в 22-м и отмененная в 24-м, снова в лукбуках и на подиумах главных брендов-трендсеттеров. Апдейт этого года – длина. Сегодня баллон должен быть по колено, а не в пол. Также юбку производят не только из атласа, но и из плащевки, кожи и чаще всего стилизуют с чем-то утилитарным и спортивным, вроде куртки рабочего или анорака. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ.

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
1: Думаем, идея класс.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в Минской правде.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о порядке оплаты электричества для дачников и где одобрили лекарства от малярии.
0: Новости.
1: Ряд новшеств предлагают закрепить в новой редакции Трудового кодекса. Проект уже внесен для рассмотрения в Нижнюю палату парламента. В частности, в документе закреплено понятие саморегулирования рабочего времени. Кроме того, вводится понятие наставничества для тех, кто передает опыт молодым. В Беларуси изменился порядок оплаты электричества для дачников. Указ президента позволяет садоводческим товариществам передать электросети на баланс государственной организации. После этого каждый участник товарищества может заключить прямой договор с Минскэнерго. Платить за свет можно будет без посредников через ЕРИП или банк. Таким образом, наценки и потери исключаются.
0: К новостям в мире.
1: США сокращают военный контингент в Германии. До конца года будет выведено 5000 человек. Основная причина – недовольство президента Дональда Трампа действиями европейских союзников. Глава Белого дома обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в некомпетентности. Напомню, ранее руководитель Германии заявил, что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Белорусы теперь могут подарить техосмотр друзьям и близким. Предприятие «Белгостехосмотр» запустило продажу подарочных сертификатов. Он дает право на первичный техосмотр или комплексную диагностику перед продажей. Срок действия сертификата составляет 180 календарных дней с даты покупки. И в завершение выпуска. Всемирная организация здравоохранения одобрила первое в мире средство для лечения малярии у младенцев. До сих пор безопасного лечения для самых маленьких пациентов не существовало. Им давали лекарства для детей старшего возраста, что повышало риск ошибок при дозировке. Теперь организация получила возможность осуществлять государственные закупки для стран Африки. В некоторых регионах континента до 18% детей в возрасте до 6 месяцев заражаются малярией.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Весна журчит на МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, куда не полетят самолеты в ближайшее время и о потеплении в Беларуси.
0: Новости.
1: Белорусские производители техники должны уделять особое внимание качеству своей продукции. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Минский район. Глава государства подчеркнул, что отечественные машины и оборудование должны обладать достойным сроком службы. Также Александр Лукашенко считает, компаниям следует постепенно увеличивать гарантийный срок функционирования техники. Минимально необходимым политик считает период в 5 лет. Белорусские турагентства сообщают об отмене прямых рейсов в Паттайю и Пхукет из Минска. Вылеты в Паттайю отменены с 12 мая, в Пхукет – с 17 мая. В турагентствах называют две причины – завершение высокого сезона в Таиланде и резкий рост стоимости авиатоплива в Азии из-за событий в Иране. Также ранее была отменена полетная программа во вьетнамский город Дананг.
0: К новостям в мире.
1: Владимир Зеленский работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона. Об этом пишет издание «Политика». Президент Украины прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в диалог. Теперь он рассматривает Турцию как главную площадку для переговоров между Москвой и Киевом. По данным журналистов, в Белом доме тему переговоров по вопросам Украины практически не поднимают, так как США сосредоточены на Ближнем Востоке. Синоптики обещают значительное потепление в Беларуси сегодня и завтра. Температура приблизится к июльской норме. Воздух будет поступать из Западной Европы и Средиземноморья. Осадков не ожидается. В Минской области теплее всего в Воложине. Столбики сегодня поднимутся от 22 до 28 градусов тепла. И в завершении выпуска стало известно, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья. По данным диетологов, норма для женщин составляет 250 граммов, для мужчин до 400. Чтобы избежать нагрузки на поджелудочную железу, необходимо выдержать паузу между ужином и сном. Таким образом, шашлык из курицы переварится примерно за 3,5 часа, говядина усваивается за 4 часа, свинина до 6 часов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наши на Минской волне.

ручьи, подснежники, капель. Весенние выходные на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах в Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где выявили схему ухода от налогов и что нужно знать родителям дошкольников.
0: Новости.
1: В Беларуси около 400 детей ежегодно находят новых родителей через процедуру усыновления. За последние годы цифра остается стабильной. Кандидаты в усыновители проходят психологическую проверку и обучение по специальной программе из 11 занятий. Специалисты сопровождают семьи первые 3 года после усыновления. Развитие семейных форм устройства детей-сирот является приоритетом государственной политики. В Министерстве по налогам и сборам рассказали о выявленной схеме ухода от налогов в клининговой организации. Компания дробила бизнес зависимой фирмой и подменяла трудовые отношения гражданско-правовыми. По результатам проверки предъявлено к уплате 1 миллион и 100 тысяч рублей. Все суммы взысканы в полном размере. Правоохранители начали проверку в отношении должностных лиц.
0: К новостям в мире.
1: Финские сухопутные силы сообщили о начале учений у границы России. Об этом сообщают российские СМИ. Полигон расположен в 70 километрах от карельского участка границы. В маневрах участвуют 640 военнослужащих из стран НАТО. Они будут отрабатывать тактические боевые стрельбы до 12 мая. И к новостям в регионе. За сутки в Минской области зарегистрировано 2 аварии с пострадавшими. В Смолевичском районе водитель съехал в кювет, уходя от столкновения с диким животным. После оказания медицинской помощи он отпущен домой. В Воложенском районе пенсионер уснул за рулем и, потеряв концентрацию, съехал в кювет. Мужчина госпитализирован. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии. И в завершении выпуска сюжетно-ролевые игры в раннем возрасте снижают риск эмоциональных проблем у детей в начальной школе. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Взрослым советуют не прерывать игру из-за ошибок и не превращать ее в обучающий процесс. Лучше подключаться по инициативе ребенка и предлагать второстепенные роли. Такой ненавязчивый подход положительно влияет на психическое здоровье в более старшем возрасте.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о том, как долгое ожидание однажды превращается во встречу, как мечта, которая снилась годами, становится реальностью. Алексей Фатьянов, 3 года ты мне снилась.
1: Факты.
2: Вдохновением для стихотворения послужила реальная история самого автора. Он был разлучен со своей любимой женой в период Великой Отечественной войны, а позже они воссоединились. Стихотворение было написано в 1946 году специально для фильма «Большая жизнь» режиссера Леонида Лукова. Кино выходило на экраны, когда страна только начинала залечивать раны войны, и людям так не хватало светлой лирики. Алексей Фатьянов, известный как песенный поэт, писал стихи, которые легко ложились на музыку благодаря их душевности. Популярность песни принес голос Марка Бернеса, который также снимался в фильме. Кинокартина «Большая жизнь» подверглась резкой критике и не сразу вышла на экраны. Однако песня обрела самостоятельную жизнь и всенародную любовь. Музыка может стать средством для выражения наших самых глубоких эмоций и переживаний. А сможет ли нейросеть переосмыслить настроение автора?
1: «Соло на цифре».

0: «Три года ты мне снилась» — это строки о том, что настоящая мечта обязательно сбудется, если в нее верить. Пусть ваша мечта никогда не угасает, ведь именно она ведет нас к самым важным встречам в жизни.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Весна. Время обновлений на МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где действуют ограничения на посещение лесов и что влияет на рост растений.
0: Новости.
1: Минздрав скорректировал правила целевого набора в медицинские вузы и колледжи. Теперь ведомство само будет заказчиком кадров для целевой подготовки. Это позволит распределять выпускников с учетом потребностей больниц и поликлиник по всей стране. Студенты-целевики с высокими рейтингами смогут претендовать на место в областных или республиканских учреждениях. Договоры начнут выдавать с середины мая для вузов и с начала июня для колледжей. Пенсионеры могут ездить на электричках за полцены до конца октября. Об этом напомнили на Белорусской железной дороге. Сезонная скидка начала действовать вчера. Она распространяется на поезда региональных линий эконом-класса. Для получения скидки необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения при покупке билета. Также оба документа нужно иметь при себе во время поездки. Отмечу, что льготы не действуют на линиях бизнес-класса, в составах с нумерованными местами и поездах городских маршрутов.
0: Новостям в мире.
1: Израильские самолеты атаковали более 10 поселков в южных районах Ливана. По данным штаба по чрезвычайным ситуациям, не менее 5 человек погибли, 9 получили ранения. В Эль-Брейзе разрушен жилой дом, там погибли трое. Еще 2 человека скончались после обстрела машины беспилотником в другом населенном пункте. Спасатели продолжают разборку завалов, число жертв может возрасти. И к новостям в регионе. Ограничения на посещение лесов действуют почти на всей территории Минской области. Сейчас такие меры не ввели власти только в 2 районах – Слуцком и Стародорожском. Местные зеленые массивы можно посещать свободно. Однако в леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Многие дачники ориентируются на лунный календарь при посадках. Однако российские ученые развеивают этот миф. По их данным, масштаб влияния Луны не сопоставим с такими факторами, как полив, температура и свет. Люди склонны замечать повторяющиеся события и связывать их между собой. Если посадка совпала с удачной фазой и дала результат, это запоминается, а неудачи наш мозг не фиксирует. Таким образом, для картофеля, огурцов или томатов решающими остаются базовые параметры среды, а не положение Луны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне. А может...

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. До новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и где придумали виртуального кота.
0: Новости.
1: Субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Изменение связано с увеличением размера бюджета прожиточного минимума. Теперь государство будет выделять начинающим предпринимателям примерно от 5600 рублей до 10 тысяч рублей. Точная сумма зависит от места регистрации малого бизнеса. Отмечу, что субсидию могут получить безработные лица, если они зарегистрированы в службе занятости. Власти Беларуси усиливают меры охраны труда при создании фильмов. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Корректировки регулируют безопасность на всех этапах кинопроизводства. Например, при съемках остросюжетных сцен запрещено использование боевых патронов. Каскадеры и другие подготовленные актеры должны выполнять трюки согласно заранее составленному перечню. При этом специалисты должны соблюдать все меры безопасности и осознавать потенциальные риски.
0: Новостям в мире.
1: Пошлины на европейские автомобили в США вырастут до 25%. Такое решение принял президент Дональд Трамп. По его мнению, повышение тарифов ускорит перенос производства европейских автоконцернов в Америку. Еврокомиссию призывают ввести ответные меры. Предыдущий размер пошлины составлял 15%. И к новостям в регионе. В Минской области на магистрали М1 внедряют лазерные системы для предотвращения засыпания водителей за рулем. Это новая система безопасности, которая помогает бороться с усталостью. Госавтоинспекция также опубликовала основные рекомендации. Перед долгой дорогой необходимо выспаться, рекомендуется 7-8-часовой ночной сон. Во время длительных поездок следует делать небольшие остановки каждые 2 часа. При сильной усталости лучше остановиться в ближайшем разрешенном для этого месте и поспать 15-20 минут. И в завершение выпуска: в Японии создали виртуального кота для поглаживания. Ученые из Токийского университета разработали специальную VR-гарнитуру с тактильным комплексом. Устройство имитирует шерсть животного и создает эффект едва заметных прикосновений. После 3-минутного сеанса у испытуемых снижалась частота сердечных сокращений. Технология может использоваться для психотерапии и подойдет людям с аллергией.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – семейный фильм «Ждун 2». Это продолжение истории о космическом пришельце, который выглядит точь-в-точь, как известный мем. Инопланетянин возвращается на Землю, чтобы предупредить друзей о новой опасности. Злодеи с нашей планеты каким-то образом смогли связаться с другими ждунами. Они убедили пришельцев помочь им создать невероятное устройство. Аппарат должен поглотить все полезные минералы из Земли. Юным героям предстоит вновь объединиться со ждуном и найти новых союзников, чтобы защитить планету от внезапной угрозы. Какие же приключения ждут разношерстную команду, узнаете в кино. Например, в Дзержинском кинотеатре «Эра» фильм выйдет завтра в 14:40.
1: Киномания.
2: Вторая лента – боевик «Бой со зверем». В центре события оказывается бывший чемпион смешанных боевых искусств Пэттон. Когда-то он был легендарным бойцом. Однако герой уже давно покинул жесткий спорт и работает обычным рыбаком. Но все меняется, когда мужчина узнает о положении своего младшего брата. Тот увяз в долгах, и за неуплату его практически искалечили. Достать нужную сумму можно. Но для этого Пэттону придется вновь выйти на ринг. И не против кого-либо, а действующего чемпиона ММА. У бывшей легенды есть лишь немного времени, чтобы вернуться в форму и начать битву за свою семью. Какие же испытания ждут героя, увидите на больших экранах. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» фильм выйдет завтра в 21:35. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.

0: трусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
0: Супербелорусы.
1: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер! Супербелорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика. Бабочки.

0: Русы. Удар второй.
1: Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блупер.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Русы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Беларусы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде «Супербелорусы» — артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик. Кассеты.

0: супербелорусы. Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супер-белорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм. Шиши.

0: это не просто хит-парад, это супер белорусы. Летим дальше. Мы на МВ Радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко. Сила.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Холи Флейм. Тону.

0: белорусы.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса – это их оружие, а ваша любовь – это бесконечный источник энергии. Мы узнали именно тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ-радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
0: МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
2: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию. Днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.